одну на земле половинку твою. Но как узнаешь, когда встречаешь? Быть может, это, а может быть, так. Ее ведь надо узнать по взгляду, понять мгновенно,

далеких краях, что если рядом с тобой, то одна на земле половинка твоя. Но как узнаешь, когда встречаешь, быть может это, а может быть так? Ее ведь надо узнать по взгляду, понять мгновенно, что я.

Значит, вам нужно влюбиться в ту одну на земле, что от вас далеко. А может быть, и рядом.